вообще был в них толк, не старик этот я. Он был также рисован средь фантазий моих, на листах рифма словом. Он был молод когда-то, как и страсть наших чувств. Жизнь его повторять я, прости, не